Du med fyrde. Akkurat nu, okej, nu går så gå i var kommer ju vem var med fyrde. Nu tar det sitt för dem i USA. Och så det är Roma sin jag kan ju tur med sina kabisa mot så då kommer ju chane. Vad ska vi spela ju kommer ju sí. Jag ser matchen Argentina är mer. Я вам сидеро у меня у меня Джордани Витерно Адха Мухаммед. Я вот себе как сумму чину тебе не знаю, зачем тебе гуви, я маску мне чарку ранга сабир, я вот понял, ты кем русанье. У меня не кое-что, это Ванкувер, Америка, Канада. Ванкувер, Канада, Мориаль.